0: Аша.
1: Украинский шлягер, шлягерок.
2: Ой, шлягер, аж душа смеется.
1: Шлягер.